Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я думаю, что каждый из вас в жизни своей уже видел большое море или озеро, быть может, широкую речку. Если вы не стояли на берегу моря и не видели его своими глазами, то вы видели, наверное, его на картинках. Как вы думаете, стоя на берегу у моря, вы можете ему что-то приказать? И послушает ли море вас? Море исполнит то, что вы ему сказали? Я думаю, что нет. Если бы вы даже сказали морю «отступи от суши», то и этого бы не произошло, по вашему слову. Итак, я думаю, что вы согласны со мной. Мы не можем приказать погоде, морю, ветру или дождю, какой им быть и что им делать. Но сегодня мы узнаем о том, кто может это сделать и кому подвластно даже море. Мы с вами послушаем песенку, а потом я вам расскажу.

Целый день Иисус рассказывал людям о Боге. Народу на берегу Галилейского моря собралось так много, что Иисусу пришлось войти в лодку, чтобы все могли его видеть и слышать. Иисус – это Сын Божий. Прежде чем Он появился на земле, Он был на небесах вместе с Богом Отцом. Он знает о Боге все-все, потому что Он сам Бог. Только представьте, как здорово было бы послушать Его. Мы и сегодня можем слышать то, что говорил Иисус, потому что Его слова записаны в Библии. И слава Богу, что мы можем каждый иметь Библию в своем доме и читать про Иисуса, про Его слова, про Его дела, про Его чудеса, и так больше и больше о Нем узнавать. Поэтому слушайте внимательно, и сегодня вы узнаете что-то новое про Иисуса. Итак, Иисус сидел в лодке, а толпы людей, пришедших туда вслед за Ним, слушали, что Он говорит. Иисус – Сын Божий, но и человек, поэтому Он очень устал, так же, как устаем и вы, и я. Поэтому, когда день близился к концу, то есть, когда наступал вечер, Иисус сказал своим ученикам: «Давайте переправимся на ту сторону озера». Это озеро называлось Галилейским или Геннесарецким, и оно и сегодня еще есть на нашей карте. И находится она в стране Израиль. Ученики вместе с Иисусом сели в лодку. Некоторые из них были рыбаками и хорошо умели управлять лодкой. Они очень неплохо знали Галилейское море, ведь много лет они ловили в нем рыбу почти каждый день. Все шло прекрасно. Иисус очень устал, поэтому Он лег на корме, то есть задней части лодки, и вскоре крепко уснул. Внезапно погода резко переменилась. Небо потемнело, подул очень сильный ветер, волны становились все выше и выше. Что же будет с маленькой лодкой? Ученики очень испугались. Вода заливала лодку, ветер ревел, разыгралась настоящая буря. А Иисус? Что же делал Он? Он крепко спал. Ученики не верили своим глазам. Как Он мог спать в такую бурю? Как вы думаете, что они решили сделать? В Библии говорится, что ученики разбудили Иисуса с упреком. «Учитель», — сказали они, — «неужели тебе все равно, что мы погибаем?» Ученики так часто видели чудеса Иисуса и знали, что Иисус о них заботится. И все-таки здесь они так испугались и так упрекнули Его в том, что Он спокойно спит, когда у них проблема. Ученики забыли о том, что именно Иисус попросил их переправиться на другую сторону озера. В страхе они забыли обо всем, что слышали от Иисуса, когда Он учил народ. Они были напуганы.

Иисус встал и сказал ветру и волнам: «Умолкни, перестань!» И вы знаете, ребята, тут же, в сию же минуту, наступила тишина. Буря прекратилась, ветер утих, и волны перестали бить лодку. Теперь, когда буря утихла, Иисус спросил учеников: «Почему вы так напуганы? Разве у вас нет веры?» Ученикам все еще нужно было учиться доверять Иисусу, доверять, что Он позаботится о них и поможет им во всем. Это Он предложил переправиться на другую сторону озера, и Он был в состоянии позаботиться о своих учениках. Может быть, и вам порой бывает страшно, например, когда вы переезжаете в другой город или ложитесь спать один в дальней комнате, пока мама и папа сидят на кухне, или, может быть, идете в новую школу и не знаете, как вас там встретят. Бог понимает вас, когда вам страшно, и Бог может и о вас позаботиться. Он очень сильный. Он создал все на свете и управляет всем миром. Вы можете поговорить с Ним в молитве и попросить Его о помощи. Твердо верьте, что Он может о вас позаботиться и дома, и в магазине, и в детском саду, и в школе. Бог сильнее всего и всех в этом мире. Ученики изумились, увидев, что совершил Иисус. В Библии говорится, что они убоялись страхом великим. Никогда раньше они не видели человека, способного усмирить бурю. Кто он, что даже ветер и волны ему повинуются? Говорили они друг другу. Они начали понимать, что Иисус необычный человек, что Он Божий Сын. А вы, ребята, уже поняли, что Иисус – это Сын Бога Живого. Могущество Его так велико, что даже ветер и волны повинуются Ему. Он сильнее всех, кто есть в этом мире. Мы можем поблагодарить Бога за то, что Иисус пришел на землю. Он пришел, потому что любит вас и хочет быть вашим Спасителем. Вы уже попросили у Него прощения. Если да, то помните, что Он может помочь вам, когда вам страшно и когда вы в Нем сильно-сильно нуждаетесь. Бог, если вы принадлежите Ему, если вы Его друзья, если вы молитесь Ему и доверяете Ему все свои проблемы, то Он обязательно будет помогать вам. А ваше дело – доверять Богу во всех ситуациях жизни. Да благословит вас в этом Господь!

0: Эта история произошла со мной очень давно, почти 20 лет назад. Я тогда только поступила в первый класс, обзавелась своими первыми одноклассниками и друзьями. Возле нашей школы был огромный стадион. Осенью там занимались спортсмены, а зимой поле превращалось в огромный каток. В центр привозили горы снега и устанавливали большую елку в специальном креплении посередине. Когда после праздников елку убирали, то оставалась большая прорубь. Она имела небольшой диаметр, но глубиной была точно выше 8-летнего ребенка, то есть меня. Мама строго-настрого запрещала мне одной приближаться к этому катку, потому что это было опасно. Не счесть, сколько раз я упрашивала маму отпустить меня гулять на каток. Ведь по его краям возвышались две горки, большая и маленькая. Все зимние каникулы там катались мои одноклассники, гуляли детсадовцы под ручку с бабушками, и даже старшеклассники в черных куртках сбивались в свои группировки. Они были похожи на грачей и точно были хулиганами, но я к ним-то подходить точно не собиралась. И вот однажды мама поддалась на мои уговоры. Ей нужно было идти на работу, а за мной как раз зашел Мишка с ледянками. Мы так просились погулять, обещали ей столько всего, что, видимо, в какой-то момент мы ей так надоели, что мама не выдержала и сдалась. Она одела меня потеплее и раз 10 повторила, чтобы я каталась только с маленькой горки и была очень внимательной. Я с горячностью обещала ей, что буду послушной, и мне хватит и того, что я покатаюсь с друзьями, пускай и на маленькой горке. Мама еще раз внимательно посмотрела на меня, на Мишку и пошла на работу. А мы, ужасно довольные, побежали кататься. Тут были все наши одноклассники. Мы катались паровозиком, задом наперед, а некоторые даже стоя. Вскоре мальчишкам наскучила маленькая горка, и они дружной гурьбой побежали на другой край стадиона. А я осталась стоять, ведь мне мама разрешила остаться только здесь. Мишка увидел, что я замешкалась, и остановился. Мишка настоящий друг. Я видела, как ему хочется бежать. Но он стоял тут со мной. «Ты идешь?» Он смотрел на меня вопросительным взглядом. Вслед ему кричали мальчишки, звали, говоря, что на этой горке катается только одна малышня. «Ты иди один, я здесь побуду». Эти слова я произнесла с большим трудом. Мне тоже хотелось побыть щедрым другом. Он еще раз взглянул на меня и побежал к мальчишкам. А мне хотелось крикнуть и остановить его, а еще лучше побежать вместе с ними. Но я развернулась и молча побрела на горку. Мне казалось, что я осталась здесь самая старшая, и рядом катается только малышня. Мне даже слышалось, что они хихикают надо мной. «Малявка! Малявка!» проносилось в воздухе, а мои щеки горели. Скатившись еще раз, но уже без особого энтузиазма, я бросила взгляд на соседнюю горку. Ребятам было так весело. Они устроили какую-то игру и с криками носились по снежному плато. «А чем я хуже?» решила я. «Я что, маленький ребенок? Да и каталась я уже с большой горки, когда приходила сюда с мамой». И я бросилась бежать на противоположный край поля. Я не такая глупая, как вы думаете. И возле опасной ямы я затормозила и потихоньку прошла мимо опасного участка. А потом началось веселье. Мы бегали, прыгали, резвились и кричали. Не знаю, сколько прошло времени, но мне показалось, что я увидела знакомый красный пуховик. Меня прошиб пот. Если мама меня здесь увидит, это будет катастрофа. Мне срочно нужно обратно, пока она меня не поймала. И я побежала обратно. Я бежала изо всех сил, так как не бегала никогда. И не успела ничего понять, как вдруг очутилась в холодной воде. На миг у меня потемнело в глазах. Одежда стала мокрой и тяжелой. Я слышала гул голосов и крики друзей, но холод сковал меня так сильно, что я даже не могла барахтаться. Как меня вытащили, я не помню. Я очнулась, потому что меня били по щекам. Когда я открыла глаза, рядом склонился Мишка и толпа незнакомых подростков. Меня спрашивали, в порядке ли я и где моя мама, а я с ужасом оглядывалась, ища глазами знакомый пуховик. Но мамы нигде не было. «Девочка, ты идти сможешь? Где твой дом?» Я кивнула и беззвучно открывала рот в попытке сказать ответ. «Я ее друг, и я знаю, где она живет». И Мишка подхватил меня под руку, подгоняя в сторону дома. Подростки что-то кричали нам вслед, но мы уже ничего не слышали. Холод подгонял нас, и мы бежали домой.
1: «Ты это, когда придешь, в ванну горячую залезь», — деловито говорил Мишка на бегу.
0: «Угу». Я бежала из последних сил. Из шапки стекала вода на мой лоб. И потом прямо в глаза. Он тараторил что-то всю дорогу, но я совсем не слушала. Все мои силы были сосредоточены на том, чтобы переставлять ноги. Потому что если я остановлюсь, мне казалось, что я сразу превращусь в ледяную статую. Мои легкие после бега горели огнем, но холодный ветер и мокрая одежда были обжигающе холодны. Вот он, наш дом! Добежали! Я смогла!
2: «Даша! Даша! Не забудь куртку на батарею положить, а то мама узнает!» Мишка кричал мне вслед.
0: Я стремглав залетела в комнату и, скинув мокрую одежду, встала под горячий душ. Ждать, пока наберется вода, у меня не было сил. Когда я вышла, меня потянуло в сон. И где-то на периферии сознания стучала мысль, что я забыла что-то важное. Когда мама вечером вернулась домой, она сразу поняла, что со мной что-то не так. А мокрую одежду, валявшуюся горкой перед ванной, она даже не заметила. Мои щеки горели, а голова раскалывалась. Мама вызвала скорую и пыталась напоить меня водой. Я плакала, и мама тоже. Скорая приезжала несколько раз. Мне ставили уколы и не могли сбить температуру. И только к вечеру мне стало легче, и я заснула.

0: когда за мной гнались какие-то мальчишки. Мама принялась допытываться, как они выглядели, и громко возмущаться, какие бывают невоспитанные дети. А я вспоминала тех пацанов в черных куртках, которые вытащили меня из ледяной воды, и мои щеки опаляла краска. Мама заметила мою нервозность, но, подумав, что у меня снова поднимается температура, отправила спать. А я еще долго ворочалась и не могла уснуть. Мама пожаловалась в администрацию, и эту прорубь закрыли. Уже выздоравливая, мы отправились погулять. И мама, видимо, очень за меня перепугавшись, решила проверить, насколько высоки ограждения, чтобы таких ситуаций не повторилось. Я заметила их компанию издалека. Целая орава мальчишек крутилась вокруг проруби. И я замедлила ход, но мама упорно подходила ближе. «Ты чего это, Даш? Неужели это те мальчишки, что тогда за тобой гнались?»
1: «Нет!»
0: Я чувствовала, что мой обман вот-вот раскроется, но до последнего решила отпираться. «О, это же та малявка!» — послышалось вдруг из толпы. И я поняла, что сегодня мама узнает всю правду. «Я не могу вам передать словами, как мне тогда было стыдно!» Мальчишки спрашивали у моей мамы, как я, и с удовольствием поведали историю о моем падении и последующем героическом спасении из проруби. Я стояла вся красная, а мама внимательно их выслушала и поблагодарила за помощь. Мальчишки расплылись в улыбках, их щеки заолели, и я тоже стояла рядом, вся красная, но с опущенной головой. А потом мы пошли домой, молча. И это было самое страшное. Я все ждала, когда она мне что-нибудь скажет. И это ожидание, казалось, тянулось вечно. Уже возле двери я не выдержала.
1: «Мама, прости, я не хотела тебя обмануть».
0: Мама посмотрела на меня и сказала: «Все тайное становится явным. Никогда не надо обманывать». Она сказала это так мягко, и в ее глазах было столько грусти, когда она смотрела на меня, что я не выдержала и заплакала. Мама меня обняла. Я ревела и думала, что никогда больше в жизни не буду обманывать.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Даниила. Это одна из наиболее захватывающих книг Библии, и, конечно же, это пророческая книга. Пророческие книги составляют значительную часть Библии, а потому мне хотелось бы кое-что рассказать о них, прежде чем приступать к изучению книги Даниила. Одна четверть из всех книг Библии пророческая. Эти книги посвящены эсхатологии, то есть предсказанию будущего. А если судить не по количеству книг, а по самому тексту Священного Писания, то на момент написания Библии пророческая была 1/5 часть ее повествования, и к настоящему времени значительная часть предсказаний исполнилась. Вот почему пророчество Писания можно разделить на исполнившиеся и неисполнившиеся. И в книге Даниила, которую мы начнем сегодня, нам встретится много исполнившихся пророчеств. В библейских пророчествах освящены определенные и очень важные темы. Если обращаться к образным сравнениям, то можно сказать, что эти темы подобны самолетам, слетающимся в один аэропорт со всех концов света. И этот аэропорт — последняя книга Библии, Откровение Иоанна Богослова, в которой все важнейшие темы Писания находят свое окончательное выражение. Основная тема библейских пророчеств — это наш Господь Иисус Христос. Другие важные темы Писания — Израиль, языческие народы, зло, сатана, человек греха, период великой скорби и конец света. Есть также пророчество о церкви. Впрочем, в Ветхом Завете церковь нигде не упоминается, а, следовательно, у Даниила про нее ничего не написано. Кроме перечисленных тем, пророки, конечно же, писали о Царстве Божьем, о Тысячелетнем Царстве и о Вечности. Таковы великие и важные темы библейских пророчеств. Я считаю, что человек не может претендовать на хорошее знание Библии, если он не знаком с библейской эсхатологией или пророчествами. Пренебрежение пророческими книгами привело сегодня к печальным последствиям. Многие верующие сбились с истинного пути именно потому, что в их церквях игнорировали пророческую тематику. Она крайне важна для правильного понимания Слова Божьего. Чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, я приведу вам один показательный пример. Великий богослов прошлых лет, доктор Чарльз Ходж из Принстона, сказал следующее. «Пророчество невозможно адекватно обсуждать, не изучив все пророческие учения Писания как Ветхого, так и Нового Завета. Но эта задача невыполнима для человека, который не посвятил всей своей жизни исследованию пророчеств». И уже в следующем предложении доктор Чарльз Ходж признался, что он не готов к этой задаче, а поэтому был вынужден ограничиться историческим обзором различных способов толкования пророчеств Писания. Мне остается только сожалеть, что этот великий ученый делает такое поразительное признание. Ведь в результате такого подхода сегодня мы обнаруживаем, что многие исследователи и проповедники просто не хотят говорить о пророчествах. Они отмахиваются от этой темы как от незначительной, а те, кто все-таки изучает библейские пророчества, часто ищут сенсаций или оказываются фанатиками. В частности, о книге Даниила написано много сенсационных трудов, основной целью которых было поразить воображение читателей, а не разобраться в содержании Слова Божьего. Книга Даниила — это очень важный текст, поэтому он вызывает на себя такие же сильные нападки сатаны, как и книга Исаии. Исаию называют князем пророков. В таком случае я назвал бы Даниила царем пророков,
Обе эти книги — очень важная часть Писания, и обе они очень часто подвергаются критике со стороны неверующих. Консерваторы и либералы уже очень много лет спорят о книге Даниила, поскольку много противоречий связано с датой написания этой книги. Порфирий, еретик, живший в III веке по Рождеству Христову, утверждал, что книга Даниила написана неким иноземцем во времена Антиоха Епифана и Маковеев, то есть около 170 года до Рождества Христова. Почти через 100 лет после того, как умер Даниил. Немецкие критики подхватили эту гипотезу и разработали ее вместе с доктором Драйвером. Эти критики, а вслед за ними и многие сегодняшние неверующие, утверждают, что ничего сверхъестественного не существует. Поэтому будущее предсказать невозможно. А значит, все библейские пророчества были написаны только после того, как соответствующие события произошли. Интересно, однако, что Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, сделанный задолго до Антиоха Епифана, содержит книгу Даниила. Кроме того, ученые-либералы, полагающие, будто книга пророка Исаии была написана разными людьми, игнорируют очевидное свидетельство в виде свитков Мертвого моря. Эти свитки подтверждают, что книга Исаии написана одним человеком, а либералы хотят доказать, что книга написана двумя или даже тремя людьми. В данном случае свитки Мертвого моря опровергают мнение этих критиков. Вообще, надо заметить, что в ходе исследований мы рано или поздно получаем ответ на все вопросы, связанные с критикой Библии. Еретики и критики всегда обращаются к тем частям Библии, о которых мы мало знаем. Им это удобно, потому что в данном случае они могут строить какие угодно домыслы. Но обычно впоследствии, по проведении соответствующих исследований, оказывается, что эти домыслы неверны, и обязательно наступает время, когда новые находки доказывают точность Слова Божьего. Историк Иосиф Флавий в своей известной книге «Иудейские древности» тоже рассказывает об одном эпизоде времен Александра Великого, который подтверждает, что книга Даниила была написана при жизни пророка. Когда Александр вторгся на территорию Ближнего Востока, первосвященник Иоаддуй вышел ему навстречу и показал текст пророчества из книги Даниила, в котором явно упоминается Александр. На Александра этот факт произвел такое впечатление, что он не разрушил Иерусалим, но вошел в город с миром и принял участие в поклонении, которое совершалось в храме. Эти факты явно противоречат утверждениям критиков-либералов, но некоторые просто не хотят их замечать. Я не хочу дольше вести споры по поводу того, что и так понятно. Я просто хочу сказать, что поддерживаю мнение ученых-консерваторов. Даниил не обманщик, и его книга отнюдь не выдумка. А выдумкой, наоборот, является все то, что приходится слышать о ней от критиков, ибо их слова оскорбительны для Бога. Они основаны на неверии. Сэр Исаак Ньютон говорил: «Отвергать пророчество Даниила значит отвергать христианскую веру». Господь Иисус Христос называл лицемерами фарисеев, тогда как Даниила он, наоборот, признавал истинным пророком. В этом можно убедиться, прочитав 24 главу Евангелия от Матфея, стих 15, а также 13 главу Евангелия от Марка, стих 14. И я, друзья мои, откровенно говоря, согласен с Господом Иисусом Христом, который, кстати, никогда не брал своих слов обратно. Мнение Господа Иисуса Христа должно быть достаточно для каждого верующего, независимо от мнения критиков Библии. И каждый искренне верующий человек должен согласиться с ним, даже не прибегая к изучению доводов консервативных ученых.
Мы знаем о Данииле больше, чем об остальных пророках. Даниил сам рассказывает нам о своей жизни, начиная с того момента, когда он попал в Вавилонский плен на 3-м году правления царя Иоакима. Это около 606 года до Рождества Христова и до 1-го года правления Кира, примерно 536 год до Рождества Христова. Жизнь и служение Даниила охватывают весь период рабства, все 70 лет. В начале книги он еще подросток, а в конце уже старик. Бог высоко ценил служение Даниила. И мне не хотелось бы оказаться на месте любого из критиков, которые называют книгу Даниила вымыслом. Ведь однажды я встречусь с этим пророком на небесах, и я уверен, что он там пользуется большим уважением. Жизнь Даниила можно охарактеризовать тремя словами — твердость, молитва и пророчество. Из библейского повествования наглядно видно, что Даниил твердо держался своих убеждений и стоял на своем. Когда вавилонский царь отдал распоряжение, чтобы все его подданные ели одну и ту же пищу, Даниил и его друзья продолжали соблюдать закон Моисея. Даниил был решительным человеком, и мы увидим это, когда будем читать его книгу. Он прочно стоял на ногах и уверенно проповедовал Слово Божье. Богу угодны те, кто без колебаний несет его слово миру. А вот сегодняшним проповедникам смелости не хватает. Но я благодарю Бога за то, что в наши дни многие стали провозглашать Слово Божье во всей его полноте, и все больше людей стали обращаться к изучению пророчеств. Правильное изучение пророчеств не ведет к погоне за сенсациями или к фанатизму, но помогает жить в святости и страхе Божьем. Апостол Иоанн писал в своем первом послании, глава 3, стих 3, «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Изучение пророчеств очищает нас, друзья мои. Второе отличительное качество книги Даниила — готовность и умение молиться. Даниил был человеком молитвы. Из его книги мы можем получить представление о его молитвенной жизни. И, кстати говоря, именно молитва спасла Даниила, когда его бросили в львиный ров. Даниил получил ответ на свою молитву, и Бог чудесным образом спас его от львов. Но у Даниила есть и третье, отличительное качество, в силу которого люди обычно вспоминают о нем как о великом муже молитвы и как о пророке. Его книгу можно разделить на две равные части — историческую и пророческую. Более того, Даниил предлагает нам рамки, в которые хорошо укладываются все библейские пророчества. Пророческие образы сна Навуходоносора во 2 главе Даниила и зверей в 7 главе представляют собой хребет пророческой литературы, тогда как пророчество о 77-минах в 9 главе Даниила можно рассматривать как ребра, которые облекаются плотью остальных библейских пророческих повествований. Ключевое место книги пророка Даниила, 44 стих 2 главы, в нем сказано: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Доктор Кэмпбелл Морган формулирует ведущую тему книги пророка Даниила таким образом: «Постоянное участие Бога в управлении миром». И действительно, эта книга о Всевышней власти Бога. Пророчества в ней переплетаются с историей, чтобы мы еще раз убедились в грядущей победе Бога над идолопоклонниками, богохульниками, над гордыми и нетерпимыми людьми.
4 стих 12 главы Даниила позволяет нам сопоставить и последовательно соединить времена язычников и последние времена, когда для народа Израиля настанет период великой скорби. Мы знаем, что это время великих бедствий завершится, когда Христос установит тысячелетнее царство. Но Даниил получает указание не распространяться подробно об этих грядущих событиях. Вот какое распоряжение слышит он в свой адрес. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». В книге Даниила политические проблемы рассматриваются отдельно от церковных проблем. Пророк рассказывает, чем завершается вечная борьба сил, существующих в нашем мире. И по ходу своего повествования он отвечает в первую очередь на вопрос, кто в конце концов будет править миром, а не на вопрос, каким образом мир обратится к Богу. Знать книгу Даниила очень важно для понимания Писания. Это можно доказать, вспомнив, что наш Господь в своей проповеди на Елеонской горе цитирует только пророчество Даниила. Книга Откровения была бы для нас совершенной загадкой, если бы не было Даниила. А Откровение апостола Павла о человеке греха из второго послания к Фессалоникийцам тоже проще понять на основании пояснений Даниила. Итак, давайте приступим к изучению этой книги. Ее первая глава посвящена темам упадка Иудеи и падения Иерусалима. Также в ней описывается жизнь Даниила и трех его друзей при дворе вавилонского царя Навуходоносора. Послушайте первый стих первой главы. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Иоаким был посажен на престол Иудеи фараоном Нехао после правления его брата Иоахаза. Эти нехорошие люди были сыновьями доброго царя Иосии, который возглавил последнее пробуждение в Иудее». Вы можете прочесть об этом в 4 главе царств, глава 23. На самом деле Иоакима звали Елиаким. В период его правления Навуходоносор в первый раз подошел к стенам Иерусалима. Это случилось около 606 года до Рождества Христова, а в 604 году вавилоняне захватили город. Иерусалим не был разрушен, но какое-то количество его жителей было угнано в рабство. Среди них оказался Даниил и трое его друзей, а вообще их было много тысяч. После смерти Иоакима престол занял его сын Иехония. Он восстал против Навуходоносора, который снова окружил город в 598 году. И опять Иерусалим не был разрушен, но царя и его мать и все священные сосуды дома Господня увезли в Вавилон вместе с новой, еще большей группой пленных. Среди этих людей, очевидно, и находился пророк Иезекииль. Об этом можно прочитать в 4 книге царств, глава 24. Потом царем стал дядя Иехонии Сидекия, который тоже восстал против Навуходоносора. На этот раз Навуходоносор разрушил храм и сжег Иерусалим. Сыновей Сидекии убили в его присутствии, а потом самому Сидекии выкололи глаза. А затем, в 588-89 годах до Рождества Христова, в Вавилон была угнана последняя группа пленных. Так сбылись пророчества, записанные у Иеремии в 25 главе. Пророки Иеремия и Иезекииль говорили народу, что лжепророки ошибаются, и столица Иудейского царства Иерусалим будет
разрушен». Так оно и случилось. Послушайте стихи со 2 по 4 из 1 главы Даниила. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сыновей Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». В тот момент в Вавилон была отправлена только часть сосудов. Остальные попали туда, когда сдался Иехония. Навуходоносор отвез эти сосуды в Синаар, в святилище своего бога. Не забывайте об этом, потому что позже мы будем читать о том, как царь Валтасар, вероятно, внук Навуходоносора, попытается использовать эти сосуды на пиру. Итак, Навуходоносор отбирал для своего дворца лучших пленных из всех завоеванных народов. Я думаю, что он давал им определенные знания, чтобы проверить, насколько они умны, а потом их воспитывали как будущих мудрых советников вавилонского царя. Мы увидим, что Даниил тоже попал в число этих людей, и царь советовался с ним. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих». В стихе 9 этой главы также говорится: «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». То есть Даниил и трое его друзей стали евнухами. И так исполнилось предсказание Исаии, записанное в 39 главе стих 7. «И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского». Большинство консервативных ученых считает, что Даниил был захвачен в плен в возрасте 17 лет. Его сделали евнухом, так что, как вы понимаете, у него не было ни жены, ни детей. Конечно, такое состояние человека, лишенного возможности жениться и растить детей, можно посчитать варварским. Однако на самом деле это не так. Исполнение царского указа ничем не вредило умственному развитию этих молодых людей. Итак, друзья мои, о том, что произошло в дальнейшем и к чему привели такие действия вавилонского царя, мы будем рассуждать в следующей беседе. А сейчас наше время истекло, я прощаюсь с вами, всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.